0: Баланы кәбістәдән табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбістә табу, мұнысы енді жиңіл түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия.

0: Лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
1: Дингізге барасым килә.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары дингізге.
0: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
3: Гаилә бер тобын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Эй, Вагы! Ты кором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
9: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мән?
11: Омикронға әлбәтті.
10: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 26 елінің 30 июніне қадай дауан еді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы бірінші ер.
13: Дискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Табиб ләкен әшләшу сұрала.

0: Пассир.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорк. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу алды плюс.
2: Тотар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: қаласы. Йоқша жерлар бізде.
1: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шулуңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Иң қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз. Жәйгі уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауам етеді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Дискәрі ұйғынтысы болырға мүмкін. Табиб ле кеңесші сұрала.
5: Бәхет ул балаларыңның үсті бүтін, тамағы тоқ, һәм оларның Идея Булмова. Татар радиосында реклама.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ғойле бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр, һәм татлы атланмайы иегізге тәм, һәм жылылық бүләгете. Әлмәт сүт комбинаты. Ышанышлы сыйфат. Сату нукталарынан ізләгіз.
8: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
9: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
12: Татар төнге клубы
13: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
11: Казан Мол, терраса, кру ирекле.
14: Ящикләве 12+.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Я в шоке. Та-та, радиусом, да.

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Дингес гэварасым килә.
5: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз. Дингезне дә күрербез.
4: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
12: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
13: Омикронга әлбәттә.
12: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
14: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
12: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йорт.
15: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: pasir.ru сайтында. Яңа йылны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильинча йорт. ОГРН 118-784-718-95-84. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: тұташ, қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфис, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. На

0: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Рураям тортун кабам, күзләренне юмам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Эй, Вагый! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юңлай белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп юңлай концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
9: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
10: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект, Ильича йорт. ОГРН 118-784-418-95-84. Ящикляу 6+.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ошаганда мин бер нәрсә дә ишетмим һәм сөйләшмим. Ә эшкәндә мин күпкә аралашучанрак. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
4: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
5: Борон-борон заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
6: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.

0: Pazir.ru сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО Pazir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильича Йорк. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу алды плюс.
2: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Акша мине борышымый. Акша мине тынычландыра. Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Гаиле бер тобын артына жиылса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
10: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
9: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
11: Молодец! Мне тоже надо!
12: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Bu dünyada en korkunuşu, ebeğinden "Kızım, sen tozargansın" degen sözlerini işitu. Татар радиосында реклама.
1: Пап, снег!
2: Погода портится.
1: Почему мы так медленно едем?
2: Чтоб не попасть в аварию.
1: В кино опоздаем.
2: Выберем другое.
1: Не хочу другое.
2: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
3: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
5: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
6: 226-93-45.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.